0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Domestic violence is always wrong.
2: Shut the fuck up!
1: But you can make it right with flowers.
3: Nothing else says, sorry I kicked you in the stomach, better than flowers.
1: That's right. And right now, all florists in the Liberty City area are having their Make It Right sale. Nothing says love like a genetically modified plant grown hydroponically in chemicals by peasants in Honduras. You may have done wrong. It's time to make it right. Send flowers. A message from your local florist and the Florist Alliance Group.
0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

0: мультимьюзик для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Йоу! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йоу! We gonna own this motherfucking city! Же, все будет нашим!

0: show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery? Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM!

0: City. Из Владивосток FM.
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: don't give our people a bad name. No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me, if you are nice.
1: Music from the homeland!
2: Give to Krakow, Budapest, Siberia, Moscow, Eastern Blood,
1: Владивосток FM!
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: один прекрасный день, и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Are you ready for some glucose, Liberty City?

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
2: Direct from Palm Beach.
3: Direct from Palm Beach.
1: This is Radio Vladivostok.

0: Vladivostok Music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим.

0: ground. Hey, hey, la la la la, we're playing some top Eastern European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: Сверху нет ни звука, только слабый отзвук. Здесь пляшет пламя факелов, отбрасывая серые тени на стены и на твой американский деним. Ты выглядишь смешно здесь в белых сникерсах и стразах. Мы тут носим

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Oh, Liberty City, who do we have for you now? Basta!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM!

0: city. Hello, Howe Beach. Hello, women. Buying $800 fashion jeans while the world starves. Truly, we love Liberty City, but it's crazy.
1: It's just like home.
2: Just like home.
1: The women take advantage of you. And the police spy on you.
3: Владивосток FM.
4: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах

0: Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Liberty City, who do we have for you now? Basta!
3: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: energy crisis here, a hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
0: Vladivostok FM, do you feel wild energy? I'm your DJ for these great tracks. Contemporary Eastern European music, rock, rap. Maybe you haven't heard this music? Maybe you can find Russia on the map. This is okay. It's very much like here, Texas. A lot of nice people, but the politicians like to throw out votes and take over the country. Don't let them win Liberty City. You hear me? Let's do some more music. And wild energy.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
3: Руслан, I'm bringing a little European charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president.

0: хіп-хоп, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Just like home.
2: Just like home.
1: The women take advantage of you. And the police spy on you.
3: Владивосток FM.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Quality Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: This is Radio Vladivostok.

0: Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, yo. We're gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчика, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, maya, hop, hop, hop,
1: yeah! Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.